За добро настроение и усмивки слушайте Радио Парти Микс 100% по-фолк хитове до скъсване.